0: Реклама.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: самый близкий друг.
1: Реклама.
2: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
3: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный

Продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного +2 23 23 23 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. «Секрет императора» – это продукт для повышения потенции с естественным стимулом, стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного +2 23 23 и узнавайте подробности. +2 23 23. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. +2 23 23 +2 23 23. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

0: Реклама.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
4: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим. Попробуйте секрет императора «Актив Плюс».

Только сегодня. Специальные условия на секрет императора Актив Плюс. Звоните с мобильного звездочка 2023. Звонки бесплатные и анонимные. Звездочка 2023. Компоненты секрета императора Актив Плюс помогают усилить приток крови к малому тазу, к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Помогут поддержать стойкую эрекцию и выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все, от эрекции до простаты. И для тех, кто уже решил вернуть свою силу. Только сегодня специальные условия на секрет императора Актив Плюс. Звоните прямо сейчас. Звездочка 2023. Звонок бесплатный и анонимный. Звездочка 2023. Секрет императора Актив Плюс – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах 00.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Радиодача.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
2: В доме моем случилась беда. Мыши гуляли туда и сюда. Тогда приобрел я клей Котофей и за неделю поймал всех мышей.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
4: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Москве 7 часов утра. С вами Радио Дача.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
2: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
2: В доме моем случилась беда. Мыши гуляли туда и сюда. Тогда приобрел я клей Котофей. И за неделю поймал всех мышей.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: В Москве 8 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Осчастливила Татьяна Овсиенко на днях добрую половину телезрителей нашей страны, стала участницей шоу «Ну-ка, все вместе». Оказывается, она давно мечтала там побывать, и вот, пожалуйста, свершилось. В общем, если хочется мечтать, мечтайте, друзья, рано или поздно мечты ваши станут реальностью. И скоро превратятся в реальность песни, которые пока еще в будущем, но скоро их услышим здесь на Радио Даче. Это будут композиции Юрия Антонова, Валерии и Виктора Королева и Ирины Круг. Всем добрейшего воскресенья. Желаю, с вами Мария Федорова. Кстати, через 10 минут не пропустите рубрику «Гороскоп».
1: Реклама. Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Гороскоп на радио Дача.
1: Вот он, астрологический прогноз на воскресенье, на сегодня 11 октября. Тельцам, ракам и скорпионам стоит осторожнее относиться к старым обидам. Если разговор все-таки начнется, обсуждайте лучше нынешнюю ситуацию. Овнам, львам и козерогам захочется заняться чем-нибудь полезным. Хорошо пойдут дела, которые обычно откладываются на потом, такие как ремонт, покупки, подготовка к рабочей неделе новой. Близнецам, весам и водолеям может поступить интересное сообщение. Не исключено предложение о встрече, поездке или как каком-то совместном деле. Девам, стрельцам и рыбам лучше провести это воскресенье в приятной компании. Один разговор способен заметно изменить ваше настроение и вернуть интерес к тому, что недавно казалось скучным. Всем отличного настроения! Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Гороскоп на «Радио Дача».

0: Много уж, сколько их в русском языке. Оказывается, есть 49 слов, состоящих из одной буквы. Представляете, если интересно, можете поискать в интернете. А я займусь музыкальным сопровождением этого чудесного воскресного утра. Далее будем слушать на радио «Дача» дуэт Анны Асти и Димы Билана. Послушаем Шуру и Ани Лорак. Всем привет!
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Мои истории, пусть этот день тоже начнется приятно, чтобы финал был, знаете, с таким приятным послевкусием от не зря прожитого воскресенья. Наполним его любимой музыкой, воскресенье, в смысле, любимой музыкой радиодачи. Совсем скоро послушаем Ольгу Бузову и Татьяну Буланову. Всем хорошего настроения желаю.
1: Реклама.
2: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник ваш.

0: Количество призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+. Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй». Моторное масло «Лапаль». Созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Алегрупп».
2: Отдых, выходные.
3: И тут появляется...
4: Следственный комитет!
5: Следствие зашло.
4: Как?
3: Так.
5: Без стука.
6: Ты кто?
7: Спокойно.
8: Это все очень важно для расследования.
5: Скамейка запасных.
9: Ты агент под прикрытием.
10: По особо интересным делам.
5: Новые серии.
6: Ого!
5: А ты видела?
9: Нет.
6: Ну тогда иди и смотри.
5: В четверг в 18:10.
9: Ты бы как это назвал?
5: Вечерний детектив.
6: Где?
5: На канале ТВ-центр.
9: Хорошо, товарищ майор.
5: Возрастное ограничение 16+.
11: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
12: Осень. Там, где есть радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
1: Проблема с простатой. Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост». Когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В Москве 9 часов утра. С вами Радио

0: На радиодаче песня группы «Браво» из альбома «Дорога в облака». Тогда, более 30 лет назад, она звучала на всех радиостанциях нашей страны. Вот снова мы ее с удовольствием слушаем здесь, на радиодаче. И я уверена, с удовольствием проведем время на народной дискотеке «Диско-дача», которая состоится как раз-таки весенним днем 16 апреля в Лайф-арене в Москве. Знакомые песни прозвучат по-новому в атмосфере большого шоу, эффектных постановок и энергии огромного зала. Зрителей ждет большой танцпол, а прямо со сцены свои лучшие хиты исполнят Андрей Державин, Виктор Салтыков, Кайметов, группа «Технология», Сергей Лазарев и много других любимых звезд. За билетами заходите на сайт radiodacha.ru, возрастное ограничение 12+. И любимой музыкой насладимся в эфире «Радио Дача». Скоро будем слушать Филиппа Киркорова, и Диана Гурцкая тоже заглянет к нам этим утром на «Радио Дача».
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
1: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88. Она.

0: Праздник каждый день на радио «Дача».
1: Сегодня, 11 октября, отмечается праздник, который лично я буквально вчера вечером отметила. День вдыхания осеннего воздуха. Неофициальный праздник, призывающий насладиться осенними ароматами. Разумеется, придется выйти из дома, прогуляться в сквере или парке и вдоволь насладиться запахом опавших листьев и влажной травы. Романтичного воскресенья всем!
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Иногда даже тупик в жизни тоже дорога, правда, к себе. А для того, кто нашел себя, все пути открыты, друзья. И мы по просторам музыкальным радиодачи продолжаем шагать по воскресному утру и будем слушать в ближайшие минуты замечательные хиты Полины Гагарина, Иванушек Интернешнл и новинку Влада Топалова и Регины Тодоренко. Всем привет!
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88. Опять?

Тур от ВБ Тревел, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
2: День рождения Рив Гош вместе. Наш праздник, ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
4: Осень. Там, где есть радио «Дача».

0: Здравствуйте, с вами на радио «Дача» Михаил Шуфутинский.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 10 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».
6: Тема недели.
7: В России изменились условия семейной ипотеки. Об этом поговорим сегодня. В студии «Радио Дача» Юлия Насонова. Здравствуйте. С 1 октября данная программа стала более адресной. Ставка и максимальная сумма кредита теперь зависят от количества детей в семье и от региона, где вы покупаете жилье. Главное условие для участия остается прежним. Хотя бы один ребенок в семье должен быть младше 7 лет на момент заключения договора. С подробностями юрист Антон Иванов.
8: В большинстве регионов ставка составляет 10% для семьи с одним ребенком, 8% с двумя, 6% с тремя, 4% с четырьмя и 2% с пятью и более детей. В Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области ставки выше на 2% пункта. Изменилась и максимальная сумма льготного кредита. В регионах это от 6 до 10 миллионов рублей в зависимости от количества детей. В Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области от 12 до 18 миллионов.
7: При этом возможность получить ставку 6% сохранилась. К примеру, если первоначальный взнос составляет не менее половины стоимости жилья. Далее продолжит юрист Антон Иванов.
8: Отдельные льготные условия также предусмотрены для семей с ребенком-инвалидом и при строительстве частного дома. Еще одно важное изменение – льготная ставка теперь действует не более 15 лет. Сам кредит может быть оформлен на более длительный срок, но после окончания этого периода ставка будет пересчитана.
7: Что важно помнить прямо сейчас? Все эти изменения касаются только новых кредитов, которые будут выданы с 1 октября. Если у вас уже есть договор по семейной ипотеке, ваши условия не меняются. Льготная ставка сохраняется на прежних основаниях. На сегодня это все. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».

0: каждого свои. Кому-то приятно слушать пение птиц, кому-то только музыку. Радиодачу подавай. Главное, друзья, чтобы не перфоратор. К тому же по воскресеньям нельзя нарушать покой законно отдыхающих граждан. Наслаждаемся выходными всей страной и с удовольствием будем слушать в ближайшие минуты хиты Наташи Королевой и группы «Градусы». Радиодача с вами. Меня зовут Мария Федорова. Всех приветствую.
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
1: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: На радио «Дача» песня, с которой, собственно, и началась музыкальная карьера Влада Сташевского. Изначально у данного хита была только одна строчка, вот как раз эта «Любовь здесь больше не живет», и от нее, собственно, писался весь остальной текст, а музыка появилась благодаря Аркадию Купнику. Вот такая история. Далее к другим музыкальным историям перейдем. На радио «Дача» будем слушать классные хиты Валерия Золотухина, группа «Комиссар» и «Славы» уже совсем скоро.
1: Реклама. Yeah!

0: Урала.
1: Автопрестиж. Официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52.
2: Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
3: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер». Ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК «21 век».
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
5: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

На радиодаче «Киношлягер». Разговор со счастьем, который придумали Александр Зацепин и Леонид Дербенев. И Леонид Гайдай с удовольствием поместил этот хит в свою картину «Иван Васильевич меняет профессию». Кстати, в оригинальном сценарии песня называлась «Счастье вдруг», но позже получила другое название «Разговор со счастьем». Так мы эту песню и знаем. И другие хиты тоже вы наверняка знаете и с удовольствием подпоете. На радиодаче будем слушать Филиппа Киркорова.

0: А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение. Наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
1: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает.
4: «Лапаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь Т.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
8: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.

0: В полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИНН 771-204-0126. УГС 102-770-00-926-61. Подробнее на аэрофлот.ру.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Нанабис. Спонсор часа ООО «Глобал Фарма». Проблемы с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
1: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост» – когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В Москве 11 часов утра. С вами «Радио Дача».

0: На радиодаче нетленный хит из 2004 года Татьяны Овсиенко и Виктора Салтыкова. «Берега любви». Кстати, отличная новость, друзья. И Татьяна Овсиенко и Виктор Салтыков примут участие в нашей народной дискотеке «Дискодача» 16 апреля в Лайф-арене в Москве. Разумеется, год 2027. Зрителей ждет огромный танцпол, любимые исполнители. И не просто концерт, а яркая, масштабная, зажигательная народная дискотека. Отправляемся за главными хитами радиодача в Лайф-арену 16 апреля. А за билетами уже сейчас можно заходить на сайт radiodacha.ru. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама. Не тяни резину, переобуй машину. Огромный выбор шин и дисков в «Автошина 40». Найдешь дешевле? Мы снизим цену. Где шины и диски? Теперь ты знаешь. В «Автошина 40». Заезжай в «Автошина 40». Улица Механизаторов, 28.
2: Акция проходит до 30 ноября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
6: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Блошиха, шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5719-961.
7: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

если не сведут с ума римляне и греки, сочинившие тома для библиотеки. Если те профессора, что студентов учат, горемыку школяра,

0: На радиодаче известная всем песенка студента, у которой есть и второе название – «Из вагантов». А ваганты – это средневековые поэты-странники, среди которых было много студентов. Вот как раз это музыкальное творение – не что иное, как вольный перевод с латыни текста песни тех самых вагантов. Знали? Если не знали, теперь знаете. Далее на радиодаче еще больше хитов будем слушать Алису Мон, Филиппа Киркорова и Алексу. Уже совсем скоро.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Наша программа проста. Больше пространства. Стенат Т4Л. Больше технологий и комфорта. Стенат Т7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Тенат по специальной цене. От 2 090 000 рублей. Пройдите тест-драйв в Автоград на правом берегу и сделайте свой выбор. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
2: Цена действительно на модель Тенат Т4Л комплектации «Актив» 2026 года выпуска.
3: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
4: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Дороже клада внимание, поступки и слова в адрес дорогих людей. Вот как раз через 10 минут начнем передавать добрые пожелания в программе «Удачный час» на радио «Дача». Старт в полдень по московскому времени. Все наши мессенджеры в режиме ожидания. И уже ждут своей очереди любимые хиты на радио «Дача». Скоро послушаем Сергея Лазарева и группу «Гости из будущего».
1: Реклама.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
2: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Труумель.
3: Труумель не маскирует симптомы. Он лечит.

0: Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин дефицита лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
1: ООО «Евексфарм», ОГРН 102-230-198-36-48.
2: Отдых, выходные.
3: И тут появляется...
4: Следственный комитет!
5: Следствие зашло.
4: Как?
3: Так.
5: Без стука.
3: Ты кто?
4: Спокойно.
6: Это все очень важно для расследования.
5: Скамейка запасных.
7: Ты агент под прикрытием.
8: По особо интересным делам.
5: Новой серии.
3: Ого!
5: А ты видела?
7: Нет.
3: Ну тогда иди и смотри.
5: В четверг в 18:10.
7: Ты бы как это назвал?
5: Вечерний детектив.
3: Где?
5: На канале ТВ-центр.
7: Хорошо, товарищ майор.
5: Возрастное ограничение 16+.
9: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
10: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любов, Бавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: В Москве полдень. Вы слушаете «Радио Дача».
5: Радио «Дача». Удачный час.
6: Удачный час стартовал на «Радио «Дача». Мария Федорова с вами. И напомню, наш золотой, можно сказать, номер для связи 8-910-004-49-24. Пишите во все всевозможные мессенджеры. И смски тоже летят, кстати, почему бы и не принимать и их по старинке. Вот, пожалуйста, есть сообщение. Большой привет любимому мужу Павлу, любимой доченьке Аллочке. Я вас очень люблю. От кого не напишите. Кстати, не забывайте подписываться, это очень важно. Далее сообщение Марина Климюк прислала из города Кургана. Мы сейчас на нашей любимой даче в СНТ «Спутник». Отправляю привет соседям и моим дорогим родственникам. Маме Любовь Васильевне, папе Анатолию Владимировичу, любимому мужу Степану и сынишке Илюшке. Я вас всех люблю и желаю плодотворно провести время. И еще один привет Юлии Сыктывкара. Отправляет воздушный поцелуй. Привет любимому Евгению. Пишет, что ждет встречи. И вы тоже пишите. Будем друг друга развлекать добрыми приятными пожеланиями в течение этого часа на «Радио Дача» в рамках программы «Удачный час». А песню будем слушать в исполнении Алены Апиной для поднятия воскресного настроения.

0: Удачный час.
1: Всем добрейшего воскресенья! Желаю, друзья, программа «Удачный час» продолжается. Ждем ваши сообщения на номер 8-910-004-49-24. Запишите этот номер, он вам пригодится для всех мессенджеров, которые вообще есть, к которым у вас есть доступ, смс в том числе. Вот несколько сообщений в данной минуте. Большой привет самой лучшей на свете доченьке Виктории, самой умной первокласснице, твоя любящая мамочка Настя, отправила сообщение. Далее, поздравьте моего друга по жизни с днем рождения, Надежду Стеценко. Нам сегодня 75, солнце наше, здоровье тебе, будь любимой, Богом хранима. Сообщение отправила постоянная слушательница Зинаида Адамовна. Ох, Зинаида, вам тоже большой воскресный привет, именинница тоже. И еще одно послание. Привет Марине из города Кузнецка, Пензенской области. Хорошего настроения желает Иван Приказчиков. Хорошую песню будем слушать на радио «Дача» в исполнении Ирины Алексеевны Аллегровой.

0: Удачный час.
1: Я тоже точно знаю, что хотите отправить привет кому-то из своих дорогих людей в программе «Удачный час» на радио «Дача». Пожалуйста, делайте это. Номер в вашем полном распоряжении 8-910-004-49-24. Хотите сюда отправлять послание, хотите туда. Отовсюду прочитаем, найдем и доставим, кому следует. Итак, сообщения прилетели. Большой привет близким всем жителям города Красноярска. И хоть на улице холодно и моросит дождик, пусть у каждого будет солнечное настроение и любовь в душе. Это послание от Евгения. Евгения, вам ответный солнечный привет. Далее, привет, Платонов Владислав. Едем из Торжка в Москву. Всем легких выходных желает Артур Сюбаев. Удачной дороги вам. И большой привет любимой жене Евгении Давыдовой. Я очень сильно ее люблю. Она мое очарование, мой свет и радость каждый день, пишет Дмитрий из Волгограда. И вы тоже пишите ваше послание. Озвучу на радио «Дача» уже совсем скоро.
0: Реклама.

0: «Престиж» – официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52.
1: Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5712-961.
6: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: сладкие приветы и поздравления. Продолжаем отправлять друг другу в программе «Удачный час» на радио «Дача». Вот кое-что прилетело в наши мессенджеры всевозможные. Напомню лишь номер для связи 8-910-004-49-24. Так вот, сообщение. Большой привет любимому мужу Максиму. Хорошего настроения желает ему супруга Марина. Лана отправляет привет Анастасии Якуниной и пишет: студентка, умница, красавица, чеснок посадила, виноград сняла, шашлык сейчас жарит. Спасибо, Настя. Ох, Настя, молодчина. Далее сообщение. Хочу передать привет любимым родителям Ксении Геннадьевне, Евгению Александровичу, от дочки Алисы, с которыми сейчас строим забор на даче. Очень вас люблю, мои самые любимые. И привет Артуру Сюбаеву и Адеме Исмагуловой. Люблю вас сильно, пишет Иришка. И мы тоже ждем ваши любвеобильные сообщения в программу «Удачный час» на радио «Дача». Уже буквально через некоторое время все прочитаю.
1: Реклама. Не тяни резину, переобуй машину. Огромный выбор шин и дисков в «Автошина-40». Найдешь дешевле? Мы снизим цену. Где шины и диски? Теперь ты знаешь. В «Автошина-40». Заезжай в «Автошина-40». Улица Механизаторов, 28.
2: Акция проходит до 30 ноября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя под GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
4: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98.
5: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Удачный час.
1: Вместо цветов на радио «Дача» ваши добрые поздравления и приветы в программе «Удачный час». Те послания, которые вы отправляете на наш номер 8-910-004-49-24. СМС-ки принимаем и все мессенджеры видим, читаем, озвучиваем. Вот, пожалуйста, привет радио «Дача». Поздравляю с днем рождения Юлечку Самойлову. Желаю ей счастья, здоровья от всей нашей бригады «Ух, номер один». С уважением, Варя. Вика отправляет привет маме Лене из Тулы, а также всей ее смене на работе. Желает солнечного настроения, позитивного настроя. Далее вот такое послание. Здравствуйте, радио «Дача». Мое имя Фарид. Я ваш постоянный слушатель из Астаны, Республика Казахстан. Погода у нас прекрасная, только работай. Отправляю привет всем дачникам. Желаю хороших выходных. Фарид, вам тоже большущий приветище. И от Саши тоже есть послание. Он поздравляет всех работников сельского хозяйства с праздником профессионального. Желает удачи в нелегком труде и всего самого прекрасного. Прекрасную песню будем слушать прямо сейчас на радио «Дача» в исполнении Дениса Клявера и Жасмин.

0: Финальные сообщения спешу прочитать в программе «Удачный час» на радио «Дача». Евгений отправляет привет Насте. Пишет, что я ремонт закончил у тебя в квартире. Ох, это хорошая новость, наверное, для Насти. Далее вот такое послание. Добрый день, радио «Дача». Слушаем вас сейчас. Поздравляю своего любимого мужа с юбилеем, с 35-летием. Хочу сказать, что мы очень сильно его любим, жена и доченьки. И от нас тоже, от радио «Дача», поздравления принимайте, товарищ именинник. Света Голицына из Санкт-Петербурга с днем рождения поздравляет Танюха, желает здоровья. Лариса отправляет привет мужу Борису, пишет, что очень сильно его любит. И еще один большой привет внукам Дмитрию и Михаилу. Я вас очень-очень люблю, написала бабушка Оля. Друзья, ну, в общем-то, удачный час завершен. Еще несколько добрых, может быть, и много добрых приветов, пожеланий всяческих приятных можно будет отправить сегодня вечером. В 18 часов тоже удачный час будет. Сергей Черноусов с удовольствием его проведет. Меня зовут Мария Федорова. Не прощаюсь. Остаюсь с вами здесь рядом в компании «Радио Дача».
1: Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?

0: маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
1: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: распродажи 10.10 в МВидео. Скидки до 99%. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс». От 1 миллиона 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
4: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.

0: В полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИНН 771-204-0126. УГС 102-770-00-926-61. Подробнее на аэрофлот.ру.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
2: Там, где есть радио «Дача».

0: ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите!
0: Только на Радио Дача.
2: Спонсор часа ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на аптека.ру.
3: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост», когда простата не мешает жить.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: то признаваться в любви лучше всего сразу, а потом всю оставшуюся жизнь доказывать искренность чувств. А вот у мужчин другое мнение о любви. Лучше говорить на рассвете, считают они. Вот так-то, друзья. У нас круглосуточно на Радио Дача все песни о любви. Совсем скоро будем слушать замечательные хиты Юрия Антонова, Михаила Шафутинского и Владислава Агафонова. С вами Мария Федорова. Всех люблю, желаю потрясающего воскресенья.
1: Реклама. Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Блошиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5719-961.
4: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Наша программа проста. Больше пространства. Стенат Т4Л. Больше технологий и комфорта. Стенат Т7. 0,3. Причин откладывать покупку. В октябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 090 000 рублей. Пройдите тест-драйв в Автоград на правом берегу и сделайте свой выбор. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L комплектации актив 2026 года выпуска.
6: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
7: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем да, если это природная вода Калужская акватория. Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. Калужская акватория. Артезианская вода в вашем дворе.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

солнце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: На радио «Дача» красивая песня, которая звучала когда-то в сериале «Родные люди». «Человек дождя», хит Валерии. Мне кажется, у каждого в семье есть такие милые прозвища, которыми супруги друг друга называют. Да, мы с вами только, так сказать, на вы, на ты, как хотите. Остаемся в уютной компании «Радио «Дача». Мы тоже родные люди и родные песни. Народные будем слушать в ближайшие минуты в исполнении группы «Фристайл» и Кристины Арбакайте.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247. Телефон 76 32 98.

0: «Престиж» – официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52.
1: Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: На радиодаче киношлягер из замечательного детского фильма «Незнайка с нашего двора». Вот послушаешь такие песни добрые, даже будучи взрослым, хочется верить в волшебство. Тут, кстати, недавно волшебство случилось с одним жителем Москвы. Он в лотерею выиграл 10 миллионов. Наверное, так и сказал. Сюрприз! Да, приятных вам сюрпризов, друзья, и приятной музыки будем слушать в ближайшие минуты на радиодаче. Славу и Игоря Николаева.
1: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.

0: с продажи 10.10 в МВидео. Скидки до 99%. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка.

0: нуждается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИНН 771-204-0126. УГР-102-770-00-926-61. Подробнее на аэрофлот.ру.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Спонсор часа ООО «Глобал Фарма». Проблемы с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстопрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на аптека.ру.
1: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстопрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстопрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстопрост», когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В Москве 2 часа дня. Вы слушаете «Радио Дача».

все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Главное событие. Народная дискотека «Диско-дача» состоится 16 апреля в Лайф-арене в Москве. И Татьяна Овсиенко там тоже будет. А еще будут Ирина Салтыкова, группа «Дюна», певица Света, Елена Терлеева, «Рефлекс» и другие звезды танцпола. Кстати, танцпол огромный построят, чтобы всем места хватило. Будем танцевать и слушать хиты, которые знаем с первых нот. Будет громко, будет ярко, будет «Диско-дача». 16 апреля в Лайф-арене в Москве. Билеты есть на сайте radiodacha.ru, категория 12+.
1: Реклама.
2: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
3: Не тяни резину, переобуй машину. Огромный выбор шин и дисков в «Автошина 40». Найдешь дешевле? Мы снизим цену. Где шины и диски? Теперь ты знаешь. В «Автошина 40». Заезжай в «Автошина 40», улица Механизаторов, 28.
4: Акция проходит до 30 ноября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
6: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
7: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
8: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5719-961.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: такая земли, конечно же, не существует. Тем не менее, в Португалии есть мыс Рока, и там на вершине скалы стоит маяк, и на стеле высечены слова: место, где земля кончается и начинается море. Романтика, друзья. И мы романтично продолжаем чудесный воскресный день в компании «Радио Дача». С удовольствием послушаем в ближайшие минуты хиты Тамары Кутидзе и Алены Апиной.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Кромешная мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая, ближе с биноклем Ливинвук. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Викторинокс. Термосами бренда Термос. Рюкзаками Венгер, ручками Паркер и портмоне из натуральной кожи фирмы Клондайк. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век.
3: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 090 000 рублей. Пройдите тест-драйв в «Автоград» на правом берегу и сделайте свой выбор. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L комплектации «Актив» 2026 года выпуска.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.
8: Уже другая в комнате. Где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука, и голос слышен мой прощальный, и тихое мое.

0: не надо от любви спасаться, нам и так хорошо. В компании любимой музыки «Радио Дача». Скоро обязательно послушаем группу «Нана» и группу «Ласковый май». Хорошего дня всем.
1: Реклама.
2: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
3: «Траумель» не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травм. «Траумель» лечит воспаление.
2: Теперь и в форме геля.
3: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
6: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.

0: продажи 10.10 в МВидео. Скидки до 99%. Подробности на сайте. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
3: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. ИНН 771-204-0-126. УГС-102-700-00-926-61. Подробнее на аэрофлот.ру.
7: Отдых, выходные.
8: И тут появляется...
9: Следственный комитет.
10: Следствие зашло.
9: Как?
8: Так.
10: Без стука.
8: Ты кто?
9: Спокойно.
11: Это все очень важно для расследования.
10: Скамейка запасных.
12: Ты агент под прикрытием.
13: По особо интересным делам.
10: Новые серии.
8: Ого.
10: А ты видела?
12: Нет.
8: Ну тогда иди.

Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Спонсор часа ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстопрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на аптека.ру.
1: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстопрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстопрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстопрост», когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В Москве 3 часа дня. С вами «Радио Дача».

0: что сны, увиденные в ночь с субботы на воскресенье, часто бывают яркими, запоминающимися и могут предвещать позитивные перемены. Так что вспоминайте, что увидели сегодня во сне и помните. Это к лучшему. И лучшая музыка на радиодаче для вас. В ближайшие минуты насладимся хитами Юлии Михальчик и Татьяны Булановой.
1: Реклама.
2: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
3: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
6: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5719-961.
7: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76 32 98.

0: Престиж. Официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52.
1: Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: прежде чем его найдут. Тысячи дней, да-да-да, не так давно нашли такое колечко за океаном. Порядочные рабочие присваивать его не стали. Отдали начальнику, а тот организовал поиски владельца. Ведь нашелся. Кольцо, кстати, выглядело вполне достойно и даже не стало малым, что очень важно. Вот что значит коллективная помощь. У нас тоже коллектив «Что надо» в компании «Радио Дача». Продолжаем отдыхать. И совсем скоро будем подпевать хитам Вована Анны Семенович и группы «Ума Турман».
1: Реклама. Не тяни резину, переобуй машину. Огромный выбор шин и дисков в «Автошина-40». Найдешь дешевле? Мы снизим цену. Где шины и диски? Теперь ты знаешь. В «Автошина-40». Заезжай в «Автошина-40». Улица Механизаторов, 28.
2: Акция проходит до 30 ноября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
4: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: вся музыка радиодача для вас, друзья. Но любимые пластинки уже через 10 минут будет ставить для вас Сергей Черноусов, а я прощаюсь до завтра, пойду, пожалуй, отдохну. Напоследок еще успею порадовать вас хитами Руслана Алихно и группы «Рок Острова». Всем пока, хорошего отдыха. Мария Федорова, радиодача. До встречи.
1: Реклама.
2: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
4: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.

0: распродажи 10.10 в МВидео. Скидки до 99%. Подробности на сайте. 6+. ООМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эхо Сгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эхо Сгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+. Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эхо Сгуляй» – моторное масло «Лапаль». Созданное на базе новейших технологий, с учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Алегрупп».
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь Т.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
5: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
6: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
5: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
7: В

0: нуждается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИНН 771-204-0126. УГС-102-770-00-926-61. Подробнее на аэрофлот.ру.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Кузьмин, Анна

0: Спонсор часа ООО «Глобал Фарма». Проблемы с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстопрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на аптека.ру.
1: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстопрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстопрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстопрост», когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В Москве 4 часа дня. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Песня «Джулия» стала для группы «Студио» тем счастливым билетом, который делает из провинциальных музыкантов крупных звезд. Теперь коллектив пользуется огромной популярностью, а каждая их песня – большой хит. И в нашем эфире вы можете их слышать. С нами выходные. К счастью, времени хватает, чтобы послушать любимые песни, ну и провести вечер воскресенья в кругу своих родных и близких. Хотя, мне кажется, вы и так это прекрасно делаете, и здесь уже не важно, что именно слушать. Главное – желание и компания. Всем большой привет! С этого часа с вами Сергей Черноусов. И дальше еще больше отличной музыки в эфире «Радио Дача».
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Блошиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5713-961.
6: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenat T4L. Больше технологий и комфорта – Stenat T7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Tenat по специальной цене от 2 090 000 рублей. Пройдите тест-драйв в Автоград на правом берегу и сделайте свой выбор. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
7: Цена действительно на модель Tenat T4L комплектации «Актив» 2026 года выпуска.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге 58 88 88.

0: Да, мальчик хочет в Тамбов, а мы все в завершении выходных хотим улететь куда угодно, лишь бы завтра не на работу. И тут уже не важно, Тамбов, Сочи, Волгоград или необитаемый остров. Главное, чтобы там не было будильников и привычных рабочих дел. Ну а пока мы еще здесь, давайте ловить последние часы воскресенья в компании отличных песен. У нас на очереди хиты группы «Дюна», Наталья Гордиенко, «Артика и Асти». Уже скоро их услышим, а сейчас пожелаем всем удачного вечера и поменьше мыслей о предстоящей неделе. Ну, если, конечно, с понедельника у вас не отпуск.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277.

0: Престиж. Официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52.
1: Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
2: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Твой пульс учащается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Настоящий киношлягер в эфире «Радио Дача». Песня «Маруся», известная многим по строчкам «Кап-кап-кап». Музыкальное сердце легендарной советской комедии. Иван Васильевич меняет профессию. Музыку к песне написал гениальный композитор Александр Зацепин, а невероятно запоминающийся текст – поэт Леонид Дербенев. Их тандем создал практически все музыкальные оформления для лучших фильмов Леонида Гайдая. Вот можно пересмотреть. «Вечер воскресенья» прекрасно для этого подходит. А мы уже скоро послушаем песни Дмитрия Маликова, Хабиба, группы Hi-Fi и многие другие.
1: Реклама. Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
2: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
3: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: продажи 10.10 в МВидео. Скидки до 99%. Подробности на сайте. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
3: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.

0: ощущается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИНН 771-204-0126. УГРС 102-770-00-926-61. Подробнее на аэрофлот.ру.
1: Отдых, выходные.
2: И тут появляется...
3: Следственный комитет.
4: Следствие зашло.
3: Как?
1: Так.
4: Без стука.
1: Ты кто?
3: Спокойно.
5: Это все очень важно для расследования.
4: Скамейка запасных.
6: Ты агент под прикрытием.
1: По особо интересным делам.
4: Новые серии.
1: Ого.
4: А ты видела?
6: Нет.
1: Ну тогда иди и смотри.
4: В четверг в 18:10.
6: Ты бы как это назвал?
4: Вечерний детектив.
1: Где?
4: На канале ТВ-центр.
6: Хорошо, товарищ майор.
4: Возрастное ограничение 16+.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить

0: Вот капсулы Мукосат.
1: БАД не является лекарственным средством.
2: В Москве 5 часов вечера. С вами Радио Дача.

суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

0: положительные эмоции, имея в виду ситуацию, когда у вас отпуск, и вы решили провести его вдали от дома, там, где море, пальмы и хорошая теплая погода. Потому что те, кто живет рядом с морем, например, в Сочи или Анапе, ну, не так уж с трепетом воспринимают дорогу к морю или в целом прогулки вблизи пляжа. Когда ты родился и вырос рядом, уже хочется чего-то другого. Ну, каждому свое, как и в нашем эфире. Для одних хиты Олег Газманова, Алсу, другим песни группы Иван Купала, «Танцы минус». Совсем скоро на радио «Дача».
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ОО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5719-961.
4: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: От народных мотивов к теме хорошего настроения перейти легко. С нами вечер, воскресенье, выходные пока что еще продолжаются. Вы можете делиться своим хорошим настроением с окружающими, а сделать это легко. Уже в следующем часе в нашем эфире программа по вашим заявкам «Удачный час». В ней мы читаем ваши сообщения в прямом эфире. Отправляйте их в Telegram, также Messenger Max по номеру 8-910-004-49-24. Ну и про WhatsApp не забывайте, номер тот же.
1: Реклама.
2: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке, а я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Труумель.
3: Труумель не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травм. Труумель лечит воспаление.
2: Теперь и в форме геля.
3: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
7: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
8: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
9: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: распродажи 10-10 в МВидео. Скидки до 99%. Подробности на сайте. 6 плюс. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюмовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена. Перепродажа автомобиля Havail 7/2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 12+.
3: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
4: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. ИНН 771-204-0126. УГС-102-770-0926-61. Подробнее на аэрофлот.ру.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: часов вечера вы слушаете «Радио Дача». На «Радио Дача» удачный час.
1: Мы приветствуем каждого, кто проводит этот вечер в компании «Радио Дача». Меня зовут Сергей Черноусов, и с этой минуты начинаем читать ваши сообщения в прямом эфире. Отправляйте их в Telegram, также мессенджер Max по номеру 8 910.

8004 49 24. Ну и про WhatsApp не забывайте, номер тот же. А мы начнем с первого сообщения. В нем любящая семья поздравляет с днем рождения Анатолия, своего любимого и дорогого отца, главу семейства. Желает неиссякаемой любви, удачи, тепла. Пусть на работе все получается, в жизни окружают только любящие люди. И для папы в эфире радиодачи его любимая песня Наташи Королевой.

0: Сказочный час.
1: Переходим к вашим сообщениям. Привет направляется маме и бабушке. Пожелания им здоровья от Юлии из Благовещенска, Амурской области. В следующем сообщении огромный привет летит мебельной компании «Мифорт». Далее огромный привет любимому мужу Сердюк Константину. Очень сильно любят и ждут его жена Ольга и сыновья Макар, Тимофей, Матвей и Захар. Огромный пламенный привет Аринчику, лучшей подруге. Пусть у нее все будет отлично, и она закроет долги по учебе. Пожелания от Александры. И от Матвея большой привет всем гостям, кто сегодня отмечает день рождения, Ларионовой Светланы. Желает ей море любви, большого счастья и поскорее уже решиться с планами на отпуск. А сейчас для нее песня группы «Премьер-министр» в эфире «Радио Дача».

0: Точный час.
1: Возвращаемся к вашим сообщениям, которые вы можете отправлять в Telegram, также Messenger Max по номеру 8-910-004-49-24 и также WhatsApp, номер тот же. Анастасия шлет привет своей семье Меркуловым, маме Вале, папе Игорю и всем родственникам в Волгограде. Желает прекрасной погоды и хорошего вечера. Привет Юльчику, Жужику, Катюне и тете Наде. Пожелание им легкой наступающей недели. Здравствуйте, радио «Дача». Всем хорошего настроения и нескончаемого позитива желает Лера и передает свой привет из Самары всем, кто нас слушает. Ольга поздравляет любимую доченьку Дашу Вельскую с днем рождения, желает счастья, здоровья, очень любят ее мама Оля и папа Сергей. И огромный привет своей любимой бабушке Наталье от Максима, очень любит, скучает, завтра приедет в гости.
2: Реклама. Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
3: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Наша программа проста. Больше пространства. Стенат Т4Л. Больше технологий и комфорта. Стенат Т7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Тенет по специальной цене. От 2 090 000 рублей. Пройдите тест-драйв в Автоград на правом берегу и сделайте свой выбор. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. Цена действительно на модель Тенет Т4Л комплектации «Актив» 2026 года выпуска.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Личный час.
1: Очередная порция ваших сообщений в эфире «Радио Дача». Рамиль поздравляет любимую жену Альфушу с хорошим настроением и желает ей всего самого прекрасного. Спасибо большое за хороший совет. Огромный привет ребятам дилерского центра города Новосибирска. У кого-то сегодня выходной, а мы работаем. Дмитрий, Роман, Алексей, Виктор, Коля, Владимир Алексеевич. Хорошего и легкого вечера вам. Иван шлет привет своей любимой девушке Оле. И Наталья от лица большой семьи поздравляет с днем рождения любимую бабушку Наталью Владимировну. Желает в первую очередь огромного здоровья, исполнения всех желаний, счастья, долгих лет жизни. Спасибо за мудрость и воспитание в самое лучшее. Чуть позже мы продолжим читать ваши сообщения. Можете отправлять их в Telegram, также Messenger Max или WhatsApp по номеру 8-910-004-49-24. А мы послушаем песню Люси Чеботиной прямо сейчас в эфире «Радио Дача».

0: Дачный час.
1: Продолжаем читать ваши сообщения в эфире «Радио Дача». Сергей шлет большой привет Жанне. Хорошего вечера ей. Фарид из города Астана, Республика Казахстан, шлет привет своей супруге Алене. Очень любит ее. Евгения передает сообщение своему любимому мужу. «Тен, я люблю тебя. Ты самый надежный, любящий муж и близкий мой человек». Привет всему коллективу ресторана «Берега» из Бузулука от Константина. И Юлия написала: «Дорогая моя мама, родной мой самый близкий человек, поздравляю тебя с днем рождения, спасибо тебе за все, что ты сделала для меня. Твоя сила духа и стойкость всегда поддерживали меня и давали выстоять в трудную минуту. Здоровья желает, чтобы не уставала, не огорчалась, была счастливой и задорной. Маму зовут Ирина, и живет она в Самаре».
2: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Блошиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5713-961.
5: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Victorinox, термосами бренда Thermos, рюкзаками Wenger, ручками Parker и портмоне из натуральной кожи фирмы Klondike. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов в наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция» на первом этаже ТК 21 век.
6: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
9: Радио «Дача», телефон рекламной службы в Калуге 58-88-88.

0: Личный час.
1: Продолжим читать ваши сообщения, которые вы можете отправить в Telegram, также Messenger Max или WhatsApp по номеру 8-910-004-49-24. Александра передает привет мужу Гоману Олегу и сыну Глебу. Очень вас любит. Привет Леночке Сысоевой и дочке Кристине из любимого города Климовска от Анны. Огромный привет друзьям, соседям, Кузнецову Сереже, Родионовым, Быковым, Сизовым. Всем хорошего теплого вечера и легкой наступающей недели желает Елена. Огромный привет девчонкам, двум Надеждам, Ольге и Настюшке от Алексея. Роман поздравляет свою жену Марину с началом отпуска. Завтра улетают на море. Хорошей погоды желает в первую очередь себе и всем, кто слушает радио «Дача». И от Валентины поздравления с днем рождения, адресовано Витовой Оксане, искренне желает ей женского счастья, любить и быть любимой, наслаждаться каждым днем своей жизни, путешествовать, открывать для себя новые горизонты и быть успешной. И для нее песня Стаса Михайлова в эфире «Радио Дача».

0: Прости и отпусти.
1: Удачный час.
2: И вот уже финальные сообщения. Надежда шлет привет своей маме Татьяне, желает ей большого здоровья и спасибо за вкусный ужин. Мамины котлеты самые лучшие на свете. Марина шлет привет своей подруге Ане, желает ей легкой рабочей недели. Большой привет из Воронежа. Поздравляет любимого сына Соколова Андрея с днем рождения. В твои 16 лет желаю тебе крутых идей, верных друзей рядом, успехов в учебе и во всех делах. Очень любит мама Светлана. Дарья передает привет своим любимым детям, сыну Максиму и дочери Анфисе. И привет своим девочкам, жене Елене, дочери Саше, также Насте. Очень люблю вас, написал Юрий из Балашихи.
3: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
1: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
3: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
1: «Звездное шоу «Назад в будущее».
3: Только на радио «Дача». Не пропустите.
4: Реклама. О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
5: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите!
0: Только на Радио Дача.
2: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукосат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
3: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
4: Мукосат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
3: Мукосат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
4: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукосат мазь.
5: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
6: В Москве 7 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: Да, конечно, о формуле «нет любви, нет проблем, есть своя логика, никаких тебе разбитых сердец, мучительных расставаний, бессонных ночей и лишних переживаний. Живи в свое удовольствие». Но, согласитесь, долго в таком режиме холодного сердца не протянешь, ведь как же в этой жизни обойтись без искренних чувств, без взаимности и теплых согревающих отношений? Именно они делают нас по-настоящему счастливыми. Так что пусть драма остается только в песнях, а в вашей реальности будет много тепла. Осенью это особенно актуально. Совсем скоро мы продолжим согреваться, услышим хиты группы «Мираж», Леонида Агутина, Кати Лель и многие другие.
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
1: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: хит группы «Мираж» «Новый герой» в продолжении часа на радио «Удача». И уже завтра, после выходных, каждому из нас предстоит совершить свой собственный маленький подвиг. Будем вести себя по-геройски, успеем лечь спать пораньше, не забудем завести будильник, чтобы выспаться. Ведь завтра утром стране понадобятся новые герои, готовые покорять рабочие вершины. Хорошего вечера и легкого пробуждения вам завтра. Ну и в ближайшие минуты для хорошего настроения хиты Татьяны Булановой, Авраам Руссо, Светы и многие другие.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ОО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5719-961.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88. 88.

0: Настоящий киношлягер в эфире «Радиодача» — песня «Колокола» в исполнении детского хора, которая переносит нас в 1979 год. Ее многие услышали в детском фантастическом фильме «Приключения электроника». Под эту песню в третьей серии Сыроежкин и Электроник вместе с друзьями спасали старинные городские часы и колокола. Отличная музыкальная привилегия беззаботного детства, которая так, кстати, завершает наши выходные. Но вечер воскресенья пока что еще продолжается, и дальше еще больше отличной музыки в эфире «Радио Дача».
1: Реклама.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+. Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль». Созданное на базе новейших технологий, с учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Аллегрупп».
2: Отдых, выходные.
3: И тут появляется...
4: Следственный комитет!
5: Следствие зашло.
4: Как?
3: Так.
5: Без стука.
3: Ты кто?
4: Спокойно.
6: Это все очень важно для расследования.
5: Скамейка запасных.
7: Ты агент под прикрытием.
8: По особо интересным делам.
5: Новой серии.
3: Ого!
5: А ты видела?
7: Нет.
3: Ну тогда иди и смотри.
5: В четверг в 18:10.
7: Ты бы как это назвал?
5: Вечерний детектив.
3: Где?
5: На канале ТВ-центр.
7: Хорошо, товарищ майор.
5: Возрастное ограничение 16+.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: странно, но главное правило успешного знакомства заключается в том, что к нему не нужно специально готовиться. Просто быть открытыми к диалогу, а дальше уже все по ситуации. Точно так же и с успешным отдыхом. Главное встретиться с друзьями, а затем оно как-то все само происходит и обрастает историями. Да, наши выходные уже плавно завершаются, и впереди рабочая неделя, но кто сказал, что это повод сидеть дома? Никто не мешает нам встречаться, общаться и спонтанно собираться в будние дни. Но пока что задержимся в дне сегодняшнем и уже скоро послушаем песни Валерия Сюткина, Вячеслава Малежика, Зары и многие другие.
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
1: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: 7 тысяч над землей. Ну, с точки зрения авиации, фраза означает высоту полета самолета в метрах, то есть 7 километров. Большие пассажирские реактивные лайнеры обычно летают выше, на высоте 10-11 тысяч метров. Однако ближние магистральные рейсы часто держат высоту как раз около 7 тысяч метров. Ну, сам же Валерий Сюткин признавался, что выбрал эту цифру просто потому, что слова 10 или 11 тысяч совершенно не ложились в рифму, а вот 7 тысяч звучит красиво и магически. И мы полностью согласны. Далее нас ждут песни Валерия Леонтьева, «Нюши». Уже скоро они скрасят наш вечер.
1: Реклама. Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя под GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Да, порой ради любимого человека мы готовы двигаться вперед, несмотря на любые преграды, непогоду, жизненную турбулентность. Ведь когда рядом тот, кому доверяешь, даже самая сильная гроза уже не кажется страшной. Поэтому пожелаем всем нам, чтобы на нашем пути было как можно меньше туч, плохой погоды, ну и побольше времени, чтобы успеть не только поработать, но и встретиться с друзьями и близкими. А мы всегда поддержим вас отличной музыкой. И дальше еще больше любимых песен в эфире «Радио Дача».
1: Реклама.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: ведущий Дмитрия Маликова. В эфире радиодача, свадебный кортеж. Это всегда огромная радость. И в нашей стране эти праздничные автомобильные сигналы звучат постоянно. Согласно данным, в России ежегодно регистрируется более 800 тысяч браков. Если пересчитать это на дни, то в среднем каждый день в стране создается более 2400 новых семей. Представляете, сколько счастливых улыбок, криков «Горько» и летящих кортежей. Пожелаем всем молодоженам крепкого союза, ну и каждому, кто этот вечер проводит в компании «Радио Дача», такой же легкой и приятной наступающей недели.
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
1: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Какая же середина осени без воспоминаний о теплых днях? Сейчас бы, конечно, бросить все и вернуть летнюю погоду. Но не время грустить из-за холодов. Самое интересное у нас впереди. В этом году мы празднуем большой юбилей, 20 лет в эфире, и представляем возрождение легендарного проекта, который много лет был нашей визитной карточкой. 16 апреля столичная Лайф-Арена превратится в эпицентр народной дискотеки. Нас ждет огромный танцпол, а на сцене Татьяна Овсиенко, Гай Метов, Света и многие другие любимые артисты. Билеты на сайте radiodacha.ru. Возрастное ограничение 12+. Будет громко, будет ярко, будет диско-дача.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: говорят, что близкий друг — это человек, который знает о тебе все, но все равно продолжает тебя любить. В нашей жизни может меняться погода, работа и даже города, но люди, с которыми мы делим самые сокровенные мысли, остаются с нами навсегда. Так что, если у вас есть человек, который видел вас в самые туманные моменты жизни и все еще не заблокировал ваш номер, берегите его. А вот уже скоро в нашем эфире песни для тех, кто остается с нами. Услышим хиты Владимира Преснякова, «Жасмин», группы «Гости из будущего» и других любимых артистов «Радио Дача». Дождемся их.
1: Реклама.
2: Отдых, выходные.
3: И тут появляется...
4: Следственный комитет!
1: Следствие зашло.
4: Как?
3: Так.
1: Без стука.
3: Ты кто?
4: Спокойно.
5: Это все очень важно для расследования.
1: Скамейка запасных.
6: Ты агент под прикрытием.
2: По особо интересным делам.
1: Новые серии.
3: Ого!
1: А ты видела?
6: Нет.
3: Ну тогда иди и смотри.
1: В четверг в 18:10.
6: Ты бы как это назвал?
1: Вечерний детектив.
3: Где?
1: На канале ТВ-центр.
6: Хорошо, товарищ майор.
1: Возрастное ограничение 16+.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

Хит 90-х, песня «Одинокая луна» в продолжении часа на радиодаче. Думаю, астрономы подтвердят, луна действительно невероятно одинока. Там нет ни атмосферы, ни морей, ни, конечно же, жизни. Хотя, если не считать земные бактерии, которые мы случайно привезли туда на исследовательских луноходах, то наш спутник абсолютно пуст. К тому же Луна, оказывается, каждый год отдаляется от Земли примерно на 4 сантиметра. Так что космическое одиночество — это факт. Но нам с вами оно точно не грозит, ведь мы проводим этот вечер вместе. Выходные на исходе, самое время заземляться, поэтому настраиваемся на рабочий понедельник в компании любимых хитов «Радио Дача».

0: того, насколько высоко живет ваша вторая половина, ничего не меняется. Главное, чтобы чувства были настоящими. Хотя, согласитесь, в наши дни караулить любимую на пятом этаже уже кажется чем-то легким и вполне доступным. Архитектура не стоит на месте. Сейчас самым высоким зданием в России является знаменитый Лахта-центр в Санкт-Петербурге. Там 87 этажей. А в Москве лидерство удерживает башня «Восток» в Москва-Сити. 97 этажей. Даже не хочется представлять ситуацию, когда выключен лифт, и тебе нужно подниматься наверх пешком. Так что наш старый добрый пятый этаж – это просто идеальный романтический баланс. И вот такая прекрасная песня в эфире «Радио Дача».
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Настоящий киношлягер в эфире «Радио Дача». Впервые вся страна услышала эту песню в 1971 году в культовой комедии «Джентльмены удачи». Любопытно, что изначально Геннадий Гладков написал эту музыку для театральной постановки, но кино подарило ей вечную жизнь. Название песни — это лучший девиз, пожалуй, для грядущего утра. Выходные завершаются, завтра понедельник, и проснуться рано будет настоящим подвигом. Так что берем пример с этой песни, настраиваемся на позитив, заводим будильники и готовимся встречать новый день с открытой улыбкой. А вот для тех, кто спать пока что не планирует, уже скоро хиты — Ани Лорак, Владимира Маркина и не только.
1: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

глаз. В Москве 11 часов вечера. С вами Радио Дача.

Песня «Бедная овечка» Алены Свиридовой в продолжении часа на радио «Дача». И пусть у нас овечка будет единственной, кому сегодня можно немного погрустить. Да, наступающая рабочая неделя может также вызывать не самые положительные эмоции, но не все понедельники бывают сложными, и трудовые будни — это не только время для работы. Можно вечером прогуляться, встретиться с друзьями, а можно даже устроить фотосессию в осеннем парке. Сейчас там невероятно красиво и колоритно. Да, есть время подумать, как провести наступающий день. А вот этим поздним вечером уже скоро будем слушать хиты ансамбля «Золотое кольцо», «Лолиты», «Мити Фомина» и не только.

столичный. Будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы.

Песня «Течет ручей» ансамбля «Золотое кольцо». Удивительное дело, песне больше 30 лет, она умудрилась пережить второй пик популярности и стать настоящей классикой как для старшего поколения, так и для молодежи. Надежда Кадышева до сих пор собирает полные залы по всей стране, доказывая, что хорошая народная музыка времени не боится. Кстати, о нем. Пока ручей этой песни окончательно не утек в рабочие будни, давайте напомним себе, до понедельника еще есть немного времени. Поэтому проводим его легко и в компании «Радио Дача».

0: Женская солидарность существует, а может и нет. Вопрос не имеет точного ответа. Все зависит от интересов и принципов. Кстати, как и вопрос о женской дружбе, тоже вызывает немало споров. А еще рождают прекрасные музыкальные произведения, которые вам известны и которые вы можете слушать в нашем эфире. К ним мы еще вернемся. А вот сейчас всем желаем успеть выспаться и в хорошем настроении начать новую рабочую неделю. Вспоминаем эффект Нового года. Как встретишь его, так и проведешь. Поэтому встречаем понедельник тоже с лучшим настроением и в компании «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Каждое утро на «Радио Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: Ежедневно в 8:30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на «Радио Дача».
3: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Дача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400013. Для слушателей старше 16 лет.

0: слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Не приходит одна, а как тень ходит след во след. Только если слова — это просто вода, то глаза все равно

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая,

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: самый близкий друг.
1: Реклама.
2: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Дача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Дача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Шутка!
1: Реклама.
2: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».